0: Появляются ясность, склонность к детализации, слащавость. Также обнаруживаются следующие характерные особенности. Эгоцентризм, восхваление семьи и себя, чувство своей праведности.
1: Я в психобольницелетнее, мне все людички знают, а все врачки миленькие знают, а и сестра миленькие знают, сестра миленькие знают. Гуляю всем, не кричат, буренька, здравствуй, и им говорю все. Всех лучше люблю, везде все. Не сам есть, буренька, спой нам, Анечка. Анечка, спой нам частушки, нам послушать, вот как ты будешь хорошо. Это всех люблю, всех лучше делаю. Как я, мне всех лучше любить, тройнички, хвалю-то. Прямо, Анечка, прямо мне зовут. И Нюренька, и Анечка зовут меня прямо. Вот делаю много речек миленькой. Ой, как целую, жалею. Ой, из всех людей чужих, и у меня людички чужие. Прямо в деревне вот жил, сижу, кино гляжу. Мне прямо какая, я-то ничего не бормочу. Меня прямо целовать мне все. Я прямо хвалю.

шире на виду, а другие плохо прям не едят ничего. Иха, вот не едят, а нынечки залит миленький хорошо. Стенится, кормят, и девки не слушаются, не едят, еду. Как какие. А я хорошо прямо, тихо, чьи ем.

0: на звук, шпалы. Петлю угарный ветер замахивал.
1: Вот на столе пахально,
0: а я глядел нарядно, как
1: блюдоносно,
0: в галстуке.
1: И вдруг
0: подумал, стой, схватить. У нас все уехало. Над лесом бы высосало. Меня в колодезь к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе.
1: Вот что знакомая мой фру-фру, а есть хрюк-хрюк,
0: прикалившийся
1: окорок.
0: Дикостоломный осьмизуб настиж прищелкнет. Учался уездный гвоздь в селезенку. И все же живу. Уже третью потемневку. В слякоти в спуле. Ничего, привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что я не буду
2: скистать.
0: Не произношу. Живым душом. Стиснув виски, стараюсь выполнить предъездные обещания. Да, спокойно. Они миленько. Замстали на увлекание интернет-доктора. Женятся тишут сами сделанные оборки памяти. Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти. Стучу на камеру,
2: изменили.
1: А раньше, чем пройти по перескам,
0: забудьте.
1: Жаль ли, Отвага!

Батарея погорит. Тянет пламя. Молитесь, молитесь. Чебрец. Трава дух сломала. Сын пламя. Гасли куча. Разноплотно. Не победил. Живи на меня. Пошла хвала. Thank you.

0: Турции должен, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть служба. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу для выполнения своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже...
1: Вот так вот,
0: Одновременно, по-видимому, из Усты произойдет переход на отраслевые системы отраслевого бюджетника, то есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники, то есть в вузах это профессора, например.
1: Вот,

делегированные послы, если точно перенестись на окна, виднеются ящерицы, топтаны, искусная смесь, простого разливавшаяся в соль.